0: чулок, штанишки повыше не надо. Но. Ребят, смотрится не особо красиво. Ребят, также сегодня мы вот осознали, что уже буквально неделя практически остается до конца июля. Поэтому, мне кажется, летний отдых вам точно чем-то должен запомниться. Если еще не было такого события, обязательно сегодня поболтаем, куда же можно отправиться.
1: Вот закончится вот июля, и я не смогу рефмовать с именем Юля. Вот, вот это я буду, конечно, переживать.
0: Ты будешь год страдать, да. А потом все повторится вновь. Ребят, здесь завтрак чемпионов. Мы погнали в этот день вместе с вами.

0: цену.
1: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
2: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
1: Всего 35 тысяч рублей.
2: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
1: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
8: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
9: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
10: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
11: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
12: Это база.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Несравненная Юля Майнгард.
2: Ну и Сева Бельмасов тоже здесь.
0: Юль, вообще, ты как относишься к собачкам?
2: Я их обожаю.
0: Вот.
2: Но знаешь, какие мне нравятся?
0: Какие?
2: Такие крупные, которых можно потискать.
0: Отлично. Значит, тебе пора в джунгли Коста-Рики, потому что там находится настоящий собачий рай. Местные называют его землей бродячих собак. Это огромный частный приют, в котором живут тысячи песиков. За ними, во-первых, круглосуточно ухаживают десятки волонтеров. Во-вторых, приют умудряется кормить такое количество животных благодаря пожертвованиям людей. Ну и при этом собаки не сидят в крохотных клетках, а находятся в свободном выгуле. Ну, я бы туда захотел, конечно, сходить, посмотреть.
2: Ну, волонтерство вообще, это на самом деле всегда очень приятно. Это жирнющий плюс в карму.
0: Да.
2: Есть одно «но». Как они себя ведут? Я имею в виду эти собаки.
0: Ну, я думаю, что там есть такой один большой пес, который говорит: так, ребят, ну вы что, нормально же, все. Это как, знаешь, вот вожатые вот,
2: да,
0: в лагере.
2: Да. Но они тоже, знаешь ли, бывают.
0: Так, да. Так, говорит, построились, во-первых, по размеру лап. Во-вторых, давайте, ребят, ну что, сегодня зарядочку делаем и вот начали.
2: Все, вечером дискач.
0: Это ж Коста-Рика, там латина, вот они, бедрами собачьими начинают двигаться.
2: Ой, хотелось бы туда, но как будто бы вот у нас... Да нет, хотя на белёда же тоже не хватит иногда. Вот мне кажется, этим летом там просто загнули какую-то цену, поэтому, ребят, вот Красноярское море, да, здесь у нас тоже в Красноярской окрестности есть где точно подвигаться бедрами как минимум.
0: Да.
2: Ну а если все-таки у вас вот такой порыв души, вот хочу приехать к собакам, что-нибудь им подарить, прогуляться с ним, провести время, у нас же в Красноярске тоже очень много приютов.
0: Да, да, сходите, друзья, правда, и действительно порадуйте себя и свою карму.
2: А там, глядишь, с этой собакой на постарик.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бонгдочайра. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+. Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. В бюджете-то 2 миллиона. Интересует Toyota Harrier 2016 год. Праворуссия. Ну, с Японии, где взять. Либо Mazda 35.
1: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, по году, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Lexus RX серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже два на полтора бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие, не крашеные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
2: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, кстати, хуже?
1: Ну, нет, мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам тут достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
2: Ну, понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
3: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. Теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
1: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
3: Ну вот, да, нам задал вопрос.
1: Я бы так сказал. Во-первых, у меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем.

0: то, по-моему, не было никаких. У меня ездят японские машины, так же, как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
3: Информация на правах рекламы.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конюхи Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, какая твоя зарплата? Ну ладно, не говори.
1: Не скажу.
2: Потому что в российских компаниях стали чаще скрывать, кто сколько получает в коллективе. Особенно мало знают про зарплаты начальства. По данным исследования, примерные размеры зарплат коллег сейчас знает лишь четверть сотрудников. И то, скорее всего, бухгалтерия, да?
1: Либо те самые старенькие. Это же раньше было вообще принято обсуждать, кто сколько получает.
2: Вот. Раньше минимум треть коллег знали доходы друг друга.
1: А мало ли что с тобой случится? Конечно.
2: Или как же? А как подсидеть? Еще можно. Вот. Опрошенные руководители бизнеса считают, что это правильный подход. И если у старшего поколения считалось нормальным знать оклады, да и бухгалтерия могла открыто сказать, кто сколько получает, то молодежи такая открытость не по душе. Это нарушение личных границ. И вообще подобная информация вызывает лишь склоки, зависть в коллективе.
1: Ну, вообще, мне кажется, с детства нас учили, что вот денежные вопросы с чужими не обсуждать. Mm-hmm. Ну, а извините, когда разговор вяжется там за чашечкой кофе, обеденные перерывы, no. Знаете,
2: ну, что, там,
1: для
2: сколько
1: чего
2: у тебя вышло
1: созданы,
2: вот это но... вот? Ты сколько там? Нормально тебе?
1: Поэтому не знаю. Я знаю то, что в день можно пить 5 чашек кофе.
2: Да.
1: Вот, ну, это же постоянная вот эта дилемма. Сколько, сколько, сколько? И мне кажется, так как кофе, ученые не исследуют ничего.
2: Ну,
1: вот
2: да.
1: Нынешние, значит, данные таковы. 5 чашек кофе. Но объем чашки не уточняется. А что, если у меня 250 миллилитров? То как будто бы, ну, получается больше литра в день.
2: А я вот такую вот бадью люблю большую, знаешь, ну, там, на 700 миллилитров.
1: Вот 3 в 1, который такой, рублей по 12, да? Хорошо.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске закупили 280 квартир для детей-сирот и досрочно выполнили годовой план по обеспечению их жильем. Об этом сообщили в городской администрации. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили около 1,5 миллиарда рублей. Деньги направили в рамках госпрограммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан края». Изначально в городе планировали приобрести 253 квартиры, однако за полгода удалось купить больше. Об этом пишет Ньюслаб. В Боготольском округе Красноярского края утонул 17-летний подросток. Тело парня достали накануне из реки Четь рядом с селом Леонтьевка. По данным спасателей, это уже 5-й несовершеннолетний, погибший на воде в Красноярском крае с начала лета. Об этом пишет Ньюслаб. Суд арестовал ветерана СВО, сбившего двух женщин в Ачинске 12 июля. Инцидент произошел, когда пьяный 32-летний мужчина на Kia Sorento сначала наехал на 42-летнюю женщину, а затем после конфликта с очевидцами переехал еще одну 32-летнюю прохожую. Первоначальное дело о причинении среднего вреда здоровью переквалифицировали в покушение на убийство. Арест продлен до 11 сентября. Об этом пишет Борус. Заброшенные павильоны на предмостной площади в Красноярске, где обосновались бездомные, вандалы и подростки, огородили сеткой. Однако полноценного сноса пока нет. Подрядчик для этих работ еще не выбран. Ранее здесь работали заведения фастфуда, но их освободили и обесточили еще зимой. Снести павильоны должны в рамках реконструкции проспекта Красноярский рабочий, но предыдущие торги не состоялись. Власти обещают, что после выбора подрядчика территорию огородят строительным забором. Об этом пишет НГС-24. Китай продлил без виз для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с заграничными паспортами могут находиться в стране без визы до 30 дней, говорится на сайте МИД. Также Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая. Об этом сообщает Борус. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в среду, 22 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 28, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
2: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
1: Качество отменного. Окна современные.
2: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
13: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 8 часов и 15 минут. К большой цели маленькими шагами. Это вот девиз той самой пары. Возможно, про нее вы уже слышали. Паша и Тома, которые отправились из Москвы до Владивостока пешком. 19 января ребята стартанули с Красной площади. И вот вчера они дошли до Красноярска. Во-первых, тот факт, что они дошли до Красноярска, уже, казалось бы, гарантированно им, я не знаю, когда приз, поощрение, вообще всеобщую похвалу и почет. Но вот на вопрос, а зачем вам, собственно, вот такое вот странное путешествие, они сказали, для того, чтобы вообще испытать себя, для того, чтобы понять, а можем ли мы действительно до цели дойти маленькими шагами в прямом смысле, ну и, видимо, для того, чтобы запиариться, засветиться, это у них тоже неплохо получается. В общем, вчера они сняли видео на фоне Стеллы Красноярск, говорят, боже мой, посмотрите, какая красивейшая Стелла. Ну, красноярцы, естественно, тоже растаяли. Ребята здесь у нас задержатся на несколько дней, а вот потом, собственно, будут держать путь далее до конечной точки. Напоминаю, они идут до Владивостока. И ты вот думаешь, вроде есть люди, да, киборги мы их называем, у которых не бывает ни прокрастинации, ни каких-то там черных дней и так далее, а есть вот, собственно, мы. Нам, чтобы их уровня достичь, нам что нужно сделать? Я не понимаю, вообще нужно ли, наверное, у каждого правда будет своя. Но вот есть еще один человек, который заехал к нам в гости в Красноярск. Я говорю про блогера из Японии Хиде Масуи-сан. Он в Россию переехал уже в 2014 году. Изначально почему вообще он приехал сюда? Потому что, говорит, российская и японская культура очень пересекаются. У меня вопрос, в каком месте, но, возможно, если нырнуть чуть глубже в корни, то будет там действительно какое-то сходство. Хотя очень сильно сомневаюсь. В общем, понравилась Россия, понравился русский язык человеку. И вот с 14 года он здесь, и тут неожиданно решил посетить Красноярск, затем Новосибирск, в Барнаул, на Алтай тоже отправится. Там, я уверена, он получит еще большее удовольствие. Но у нас, конечно же, прогулялся на столбах, запечатлел все эти красивые виды. И, знаете, вот прям чуть ли не уже не упал на той самой высокой лестнице. Как будто бы он вот куда-то там на Эверест карабкается, а это всего лишь торгаш. И, между прочим, мы туда забегаем минут так за 20. Он говорит, я не знаю, как вы это делаете. Поэтому, друзья, наверное, все-таки стоит нашей выдержке, нашей мощи поаплодировать. Если вы все-таки еще не были в этом потрясающем месте, срочно исправляйте ситуацию, тем более, что сегодняшняя погода не жаркая. Очень даже, кстати.

0: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
4: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
11: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
12: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: В Красноярске 8 часов и 27 минут. Разберем дорожную ситуацию. 2 балла всего лишь от Яндекса. Это чудесно, особенно для тех, кто куда-то сейчас спешит. Правобережье движется абсолютно спокойно, даже нигде останавливаться не будем. На левом берегу тоже все замечательно, только Коркинский мост, конечно же, в направлении левого берега тормозит. Понять и принять эту ситуацию, там ведутся дорожные работы. Есть небольшая пробка на Северном шоссе, и по этой же причине, если двигаться со стороны Дрогина, в направлении развязки с проспектом Котельникова. Небольшая, но все-таки пробка имеется на свободном продвижении вниз к Космосу, да и больше не о чем, если честно, говорить. Двигайтесь безопасно, соблюдайте правила дорожного движения.
3: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:33 в Красноярске. За окном пока плюс 19 градусов. И вы знаете, все справляются со стрессом как могут. Казалось бы, чего стрессовать? Лето, пора отпусков. Но, тем не менее, есть люди, которые вот до сих пор в дедлайнах. И именно для них в Москве сейчас набирает популярность новый тренд. Сомнительный, очень сомнительный, который уже, конечно, подвергся критике. Практика йоги со стрельбой в тире. Как будто бы несовместимые вещи, но, как говорят организаторы вот этого всего действия, что в йоге и стрельбе есть чуточку больше общего, чем кажется на первый взгляд. Потому что это занятия, объединяющие дыхательные практики, йогу, стрельбу в тире. И подходят они абсолютно любому желающему. Неважно, какой у вас вообще уровень подготовки, либо в йоге, либо в стрельбе в тире. Короче, приходите, вас и тому, и другому научат. Развивает концентрацию, получаете новый опыт, разминаетесь. Кстати, упражнения на баланс тоже идут плюсом в эту копилочку. И, конечно же, столько людей в интернете начали уже критиковать, говорят, а вы каким образом вообще у себя в голове совместили дыхательные и вот эти вот духовные практики со стрельбой? Организаторы говорят, а все максимально просто. И то, и другое помогает избавиться от агрессии. Хотя, мне кажется, вот здесь такая ловушка. Наоборот, если бы я встретилась с человеком, познакомилась с ним впервые, он бы мне рассказал о таком своем увлечении, наверняка его телефон был бы в моей телефонной книге точно заблокирован. Потому что, ну, сомнительно, согласитесь. Ну, а с другой стороны, наверное, это характеризует тебя как человека, который

0: может подстраиваться под любую ситуацию, быть иногда мягким, гибким и прогнуться, да, если надо, либо очень жестким.
1: Красноярск FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
12: 6+.
13: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
0: Автомобильная рубрика «Встречка» на старте. И совсем скоро мы услышим нашего автоэксперта Александра Морозова. Напоминаю, что это прямой эфир, поэтому по номеру 320600 вы можете дозвониться к нам и задать вопрос Александру. Вопрос, естественно, автомобильного характера. Ну, а если нет такой возможности позвонить, всегда пишите нам в группу ВК «Специальный раздел». Встречка. Саш, привет.
3: Да, привет, как дела, как настроение?
0: Ну, прекрасно. Как у вас? У вас закончились, кстати, дожди проливные вот эти?
3: Ну, вчера уже подсыхало, сегодня просыхаем до конца, посмотрим. У нас тут тропики, 30 градусов, в общем, все как положено. Принимаем звонки уже сейчас от наших радиослушателей. Напомню, что вы можете обсудить с нами любой автомобиль, какие-то автомобильные вопросы, темы актуальные для автомобилистов. Звоните 320600, оставайтесь на связи, выходите с нами в эфир, будем общаться.
0: Саш, у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Знаю, что вы за китайские автомобили. Так вот, выбираю жене бюджет примерно 2,5 миллиона рублей. Что можете посоветовать на ваш вкус?
3: Ну, я бы так сказал. Что значит «за»? То есть, есть продукт, который мне интересен, я его эксплуатирую, или же, там, допустим, могу, скажем, похвалить за какие-то моменты. Да, есть моменты, которые у любого автомобильного производителя могут подвергнуться критике. Поэтому тут за ты или против, действительность говорит за себя. В бюджете 2,5, к сожалению, ничего супербыстрого там не получится. Да, есть вариации. Вот, допустим, приведу пример. Товарищ у меня тут сидел, смотрел, что купить. Смотрели они несколько вариантов в бюджете 2600, 2700, и по факту получилось, что даже дешевле купили F7 или F7X, сейчас точно не скажу, но, короче говоря, получилось даже мощнее тележка, учитывая, что там моторы есть и по 190 коней. Но, опять же, да, вот из того, что представлено, более-менее нормально себя зарекомендовали продукции Great Wall, это Havail или H-серия, но 2,5 этого на H-ку не хватит. Либо уже смотреть какие-то более массовые истории из разряда формы T1X, это то, что эксплуатирует Cherry и все их суббренды, включая GQ, G-Touring и так далее. Но с учетом того, что в этой платформе есть ряд изъянов, и самое основное, да, вот мы периодически обсуждаем, это то, сколько приходится, допустим, вложить даже в какие-то плановые ТОшные работы. Поэтому, если мы сэкономим на бюджете, мы можем получить что-то типа, там, знаешь, по Дамоду, Джейку или какая-то такая вот телега, но, опять же, с учетом, что это будет 150-сильный мотор, не более того, и с учетом того, что где-то придется откусить полный привод у каких-то моделей придется рассматривать попроще комплектации и так далее, и так далее. Поэтому, если нужен прям новый автомобиль на гарантии, да, деваться некуда, но если хочется просто купить автомобиль, смотрите три схемы. Первое, да, никто не отменял правый руль, ну, в определенных рамках, которые позволены. Второе, никто не отменял заказ автомобилей европейского производства, которые делаются для рынка в Китае. Там тоже в этом бюджете есть что посмотреть. И никто не отменял корейцев, которые ездят и здесь, и под заказ привозятся. В принципе, в бюджете 2,5 миллиона можно приторабанить сюда нормальный кроссовер европейского производства для китайского рынка с мотором 1.4. Поговорите с женой, посмотрите варианты, а там уже будете прикидывать, нужно вам гарантию или не нужно. Давай дальше.
0: Да, напомним, номер нашего прямого эфира 320600. Дозванивайтесь по нему. У нас еще один вопрос. Доброе утро, Александр. Рассматриваю автомобиль Chevrolet Malibu рестайлинг 2022 года. Каково ваше мнение о нем?
3: Ну, я ожидал больше комфорта, но вообще, в принципе, вот то по сравнению, какой был автомобиль, когда он приходил к нам на рынок, он продавался официально с этими тремя полукуцами комплектациями, после обновления то он прям заиграл новыми красками. И получается, какой? 9-й рестайлинг. Просто внешне бомбическая машина. Да, он броский, он интересный, он в свое время понаделал шума, как вот тот же Lancer 10-го поколения, когда выходил. Моторы, если смотреть, то там либо мощные, либо в предыдущем кузове можно смотреть моторы, которые были на вариации гибридные. и с моторами в 160 лошадей. Я чаще сталкивался, да, вот в такси даже ездил. Моторы свыше 230, честно, не юзал. Поэтому здесь на свой страх и риск там такой налог будет неприятненький. В 250 лошадей как бы придется вкладываться. Ну, а 150-сильный, я думаю, тут плюс только какой. То, что эта тележка едет, то, что она более-менее управляема по сравнению с тем, что было, но напрочь отсутствует понимание акустического комфорта, еще каких-то вещей. Он достаточно просто и дешево сделан внутри, чего я не ожидал. Я думал, что будет что-то по типу, не знаю, там, Мондео, еще чего-то. Нет, к сожалению, не вышло. И в плане надежности, да, есть как бы на что грешить, но эти сопли у GM, они были всегда, поэтому тут... Нет чего-то криминального. Главное получить нормальный продукт с как бы более-менее здравым износом. А так, в целом, я тележку эту вижу, постоянно спрашиваю, как чего. Людям нравится.
0: Все, Саша, у нас время вышло. Спасибо тебе огромное за ответы.
3: Спасибо нашим слушателям за вопросы, которые пишут. Ну и за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
5: Информация на правах рекламы.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
7: Мы держим вас в курсе
8: важнейших событий.
7: Новости на Красноярск-ФМ.
9: Здравствуйте. ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах и выдала 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Вице-премьер Александр Новак заявил, что меры правительства по стабилизации рынка дают результаты. Во многих регионах снимаются ограничения. В Забайкалье лимит отпуска топлива увеличен до 20 литров. Об этом пишет «Контекст». С 21 по 31 июля в Красноярском крае изменится расписание нескольких дачных электричек западного направления. Причина – ремонт путей на участке Зеледеева-Кача. Некоторые маршруты будут сокращены, другие изменят время отправления. А вечернюю электричку из Зеледеева на этой неделе отменили. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание на сайте «Краспригород» или в приложении РЖД. Об этом сообщает НГС-24. Центробанк предложил ограничить доступ российских подростков от 14 до 18 лет к электронным кошелькам. Мера направлена на борьбу с дроперами и мошенниками, а также снижение рисков участия детей в азартных играх и микроплатежах. Ограничения коснутся небанковских кошельков и предоплаченных карт. Об этом пишет Борус. Водителям больше не обязательно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Такое решение принял Верховный суд по итогам рассмотрения жалобы жителя Свердловской области, которого оштрафовали за отсутствие распечатанного документа при предъявлении электронной версии. Теперь постановление инспектора будет отменено. Об этом пишет Борус. На острове Татышев устроят ночной заезд на роликах. Вечером 25 июля остров превратится в большую роллерскую трассу. Детям предстоит проехать 4,5 километра, а взрослым – 3 круга общей длиной 13,5 километров. С 20.00 и до полуночи на площадке будут работать диджей, ведущий, музыка и развлекательные зоны. Поучаствовать можно только после регистрации. Отдельно для детей от 7 до 11 лет и участников от 12 лет. Об этом сообщает Красноярск номер 1. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Наталья Мальцева, служба информации.
10: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
7: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
0: Сейчас в Красноярске плюс 20 градусов. Сегодня днем переменно облачно. Дневная температура до плюс 26, скорость ветра с порывами 5 метров в секунду.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.
12: После небольшой рекламы.
13: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. 9:03 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Те люди, которые вас будут, кормят вас духовно. Как минимум, это Юлия Майнгард.
3: Ну, это ты уж как-то переборщил. Не хочу брать на себя такую ответственность. Ну, Сема Бельмасов тоже здесь.
2: Ну что, мы классную музыку им включаем. Вообще они довольны.
3: Ваш наставник, я так понимаю.
2: Яндекс.Подборка такого вообще не имеет, как у нас. Да?
3: Да, да.
2: Мы лучше, чем ваша онлайн-музыка. Ну что, вообще интересно, что же сейчас происходит с погодой. Ближайшие дни, поговаривают, будет не очень солнечно, и дожди опять начнут заливаться. Вот мы с Сашей Морозовым разговаривали на эту тему, то, что у них там сейчас вообще ливни.
3: Но Саша говорит, уже немножечко там улучшилась ситуация, а знаешь, где она ухудшилась? Но не в плане погодном, а в плане нашествия акул. Так это Эль-Ниньо. В общем, ученые действительно бьют тревогу. У побережья Калифорнии сформировывается потихонечку одно из крупнейших скоплений белых акул.
2: Ух ты.
3: И специалисты говорят, вот маршруты миграционные акул изменились. Это как, знаешь, по-моему, Гузеева, да, в «Навигаторе». Что там у нее за фраза-то была вот эта вот, которая из мемов еще?
2: Знаменитая.
3: Да.
2: Ну,
3: короче, ну я, понятно.
2: Я помню ее фразы, которые нельзя говорить в эфире.
3: Сказала, говори «Б», но «Б» скажем чуточку позже, когда вспомним эту фразу. Короче, мне кажется, акулы воспользовались, собственно, ей и примчали к вот западному побережью. И говорят ученые, что это влияние температуры воды, это периодами сильной жары, которые, ну, действительно, повсеместно вот сейчас.
2: Я думаю, что это вообще в другом дело.
3: В чем?
2: Акулы белые, а Калифорния жаркая, поэтому... Вот
3: они говорят, хватит быть этой белой молью, пора уже загореть,
2: хотим,
3: да?
2: Хотим маленечко подрумяниться, конечно.
3: Или кого-нибудь, кусь, забачок.
2: Да, ну вот цитата, кстати, Гузеевой: «Не ищите мужчин с претензиями, не потянете».
3: Ну я, если честно, не про это, но я так поняла, что на сборник цитаты конкретно подсел.
4: Красноярск FM.

0: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mol.ru.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш точка.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:13 в Красноярске.
2: Не ждали? Это мы.
1: Да, естественно. И знаете, с какими новостями? Во-первых, начали обращаться соискатели к ведьмам, чтобы найти работу.
2: О.
1: Но мы понимаем, что рынок труда сейчас переживает совершенно не лучшие времена. У-у-у. Поэтому вот те люди, которые массово отчаялись, они используют услуги ведьм, там, всяких эзотериков, шаманов. Ну и вот эти самые специалисты, да? Простите, в кавычках специалисты.
2: Так, короче, никаких заклятий на нас не надо.
1: Ну подожди, они продают экстремальное заклинание для поиска работы и мощное карьерное заклинание. А кроме того, некоторые платят за сеансы, допустим, с ритуалами карт Таро, там, какими-то кристаллами заряженными. Причем, вот как ты думаешь, какие специалисты чаще всего начали прибегать к этим методам?
2: И будет забавно, если HR-ы, которые и берут на работу
1: будет
2: людей.
1: Еще забавнее узнать, что это айтишники.
2: Айтишники.
1: Да, которые когда-то были в топе, сейчас тоже на волне, но не все. И те вот самые, которые говорят, пу-пу-пу, мы думали, так всю жизнь будет хорошо. Вот они и верят в магические силы.
2: Так, ребят, ну вы лучше там в каких-нибудь искусственных интеллектах сделайте так, чтобы у вас было идеальное портфолио. Абсолютно везде.
1: А оно же не всегда работает. Там потом, когда разговор с человеком начинается, там может быть все очень плохо.
2: Ну, в общем, ладно. Я вот все, кто слушает сейчас радио Красноярск ФМ, да, и хочет себе крутую работу, я вас заклинаю, чтобы работа была идеальная, график минимальный, а зарплата максимальная.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: ИП «Корни Денис Валерьевич». Огорни 307-246-822-600-090.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
11: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 9.24 в Красноярске. Давайте разберемся в дорожной обстановке.
3: 2 балла по оценкам Яндекс. Улица Мичурина в сторону Октябрьского моста сейчас стоит, и там у нас пробка образовалась. Также Коркинский мост, ну, уже как-то локально, где-то в середине, он же Три Семерки, затруднен в сторону левого берега. И пересечение Александра Матросова, Симафорной и Свердловской по традиции также у нас стоит.
2: Что касается левобережья, здесь практически нет никаких заторов, за исключением Брянское. При движении в сторону Кольца и при выезде на вторую Брянскую, Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова, ну, из-за понятных причин дорожные работы там ведутся. И в общем и целом, все остальное свободно. Двигайтесь безопасно.
1: Красноярск.

0: конечно же, мы говорим об актуальном. Собственно, что происходит в нашем мире? Вот мороженка летняя все любят, да?
1: Да.
0: Угу. А вот один белорусский бренд анонсировал пивное мороженое, и он прямо-таки интригует любителей пенного. Говорит, совсем скоро. Да, то есть сперва запустили такой вброс, сделали новости, новинки, потом показали дизайн, а сейчас дали на пробу, но пока прям ценителям, таким фудблогерам, которые могут тут рассказать. Это, говорят, прям мороженое со вкусом, ну, вот реального пива, все. Угу. А, как, выглядит как обычный пломбир в стаканчике, но самое главное, что стаут, я так понимаю, что это какой-то вид,
1: ну,
0: да?
1: Это вид, пива. Да, темный такой.
0: Вот, и вот это такое, знаешь, будет такая премиальная версия этой линейки. Ну, и, собственно, продукция продается и в России, я имею в виду продукция этого бренда, и до нас тоже скоро докатится пивное мороженое.
1: Что я хочу сказать и могу сказать? Друзья, мне кажется, вот тут за двумя зайцами не гонитесь, пожалуйста. Вот девушкам цветы, мужчинам мороженое, но можно и без пива.

0: и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
5: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
4: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
6: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
4: Это база.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9:42, а прямо сейчас что же происходит? Поступление происходит, понимаешь? Все ребята, которые закончили вот только-только недавно 11 класс, они рвутся куда-то, ну и 9 тоже, рвутся в какие-то высшие учебные заведения. А туда пройти-то нелегко, между прочим. Поступить на бюджет в российские университеты стало почти нереально. В некоторых вузах проходной балл начинается от 295.
1: Ну это просто космос какой-то.
0: Представляешь? Здесь...
1: А сколько нужно предметов? Я уже забыла.
0: Ну, от трех.
1: Да. Вот. То есть это примерно на 90 баллов нужно сдать каждый, да?
0: Ну, на 90...
1: На 90 даже 7, больше. 7,
0: вот
1: да.
0: Так вот, да.
1: Допустим, 2 по 100, ну и где-то вот 95-97 второй.
0: Да, да, да.
1: Ну да, много таких людей.
0: Ну, действительно, в стране сейчас 9777 100-бальников. То есть людей, которые сдали на 100 баллов. Угу. Поэтому даже результат выше 90 баллов не гарантирует бесплатного обучения. В напряженных ситуациях сейчас Калужская область, Калужский государственный университет, также Новосибирский педагогический, туда поступило почти 57 тысяч заявок. За одно место борется по 15 учеников.
1: Вот, а как выбрать? Собственно, если у вас, допустим, одинаковое количество баллов, там, наверное, им какое-то еще, может быть, тестирование предлагают. Ну, то есть, как будут решать этот вопрос, непонятно.
0: Не знаю, за... как пела инстасамка, может быть.
1: Так это же бюджет, подожди.
0: Да, да. В лучших университетах Москвы на одно бюджетное место сейчас рассчитывают около 20 абитуриентов.
1: Ох, ну, ребят, вам, конечно, да, действительно, терпение. Я вспоминаю, как я поступала, и... Собственно, все, я там прошла. Сначала не на бюджет, кстати, потом подучилась, немножко хорошо сдала, все, перевели на бюджет. Но перед тем, как, собственно, поступить вообще на мой факультет, мне нужно было сдать английский язык. Я об этом не знала. То есть не экзамен по английскому языку, а для того, чтобы тебя распределили в слабую или в сильную группу по английскому, нужно было прийти, оказывается, на какое-то собеседование с преподом по английскому и беседовать на английском.
0: Hello.
1: А я не умела беседовать на английском. Но в какой группе? Я училась.
0: Сильной.
1: Да. Результатами каких высших сил я не знаю.
0: Спасибо.
1: Но беседовать я так и не научилась.
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Банки будут предупреждать о кредитах на ваше имя. На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов о подписании кредитного договора от их имени. Сообщение должно приходить в течение 15 минут через контактные данные заемщика или портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от займа, если его размер превышает 50 тысяч рублей. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками, которые оформляют кредиты без ведома россиян. Об этом сообщает «Лента». В Красноярске вдвое увеличили объем ремонта межквартальных проездов. В этом сезоне приведут в порядок 147 участков, часть из которых выбрали по обращениям жителей. Об этом в своих соцсетях рассказал Сергей Верещагин. По его словам, на работы выделили более 225 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ремонт уже завершен на 79 объектах. В первую очередь восстановили самые изношенные участки и дороги, ведущие к социальным учреждениям. Об этом пишут «Горновости». Минздрав совместно с другими ведомствами разработает меры для борьбы с устойчивостью патогенов к лекарствам. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Затем отчитываться будут ежегодно. В Роспотребнадзоре сообщали, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным средствам за последние 20 лет выросла в 40 раз. Это значит, что привычные антибиотики и противовирусные средства перестают работать. Такое распространение резистентности рассматривается как биологическая угроза. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Российские дейтинг-сервисы лишились 30% аудитории за последние два года. Соотечественники отказываются от приложений для знакомств. Одна из главных причин – экономический фактор. Ежемесячные платные подписки, траты на дорогие свидания и при этом отсутствие результата выматывают, заявил в беседе с базой IT-аналитик Захар Каменков. В Красноярском крае появилось еще одно разрешенное место для купания. Речь идет о водоеме в озеро-парке Емельяновское. Он соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это уже пятое место в крае, где разрешено купаться, рассказали в управлении Роспотребнадзора. Об этом пишет Енисей. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: За окном по-прежнему пасмурно, плюс 21 градус. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
10: После небольшой рекламы.
11: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:03 в Красноярске. Новый музыкальный час уже на старте. Здесь Юля Майнгард.
2: Здесь Всеволод Бельмасов.
1: И также с нами Антон Богданов, экскурсовод мемориального комплекса Виктора Петровича Астафьева и также представитель фестиваля «Репка-2026». Антон, привет еще раз.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро. А что за фестиваль? Мы так понимаем, что он проводится впервые, поэтому вот все явки-пароли. Что это такое?
3: Мы в «Овсянке», рассказывая о Викторе Петровиче Астафьева, постоянно чувствуем вот эту семейственность, вот эту общность. Вместе ходим на обеды, когда коллеги, например, не обламывают и дожидаются, когда ты вернешься с экскурсии, и ты потом не плачешь. Поедаю макарон. Неважно.
2: То, что осталось.
3: Да. И мы решили, лето, вот летом август, это что, яблочный спас, медовый спас. Mm-hmm. Все начинают готовиться к школе, кто-то в очереди за портфелем, кто-то вырос не хочет в эту школу, кто-то вообще сбежал, ну, неважно, потом вернулся в лагу. И чтобы вот эту кутюрьму как-то поставить на паузу, выдохнуть, понять, что матери тоже надо внимание уделить.
2: Обязательно.
3: Бабушку привести, вспомнить, что она на даче где-то в свекле затерялась.
2: Помидоры уже закончились.
3: Да,
2: все.
3: Помидоры уже отцвели.
2: Отцвели уже давно.
3: Помидоры. И собраться всем вместе, приехать в Овсянку и спеть свою семейную песню.
2: Вот.
3: Да. То есть вот фольклорный атрибут фестиваля «Репка» — это в том, что не только нужно спеть что-нибудь, а что-то вот, что вот вас объединяет. Вот сели, например, «Светит незнакомая звезда».
2: А, вот это.
3: Да.
1: А можно что-то из современного фольклора добавить?
3: Да. Например, что? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо.
2: Или очень хорошо.
3: Да.
2: Но это фестиваль для поющих, играющих, фольклорных, народных семей Красноярского края.
1: Или не обязательно на поющих. И просто для тех, кто любит это дело.
3: Да, для тех, кто, например, вот, хватит занимать душ, что там свою поешь, асти!
2: Но...
3: Вот, ребенок тянется, ребенок хочет как-то себя проявить. И вот «Овсянка» дает эту возможность выйти, собраться 15 августа в каком-то красивом костюме, какую-то концепцию подобрать номеру. И вот без всякого вот этого напряга, господи, потому что у нас для всех есть призы. Мы собрали кучу партнеров, да. И... поделиться своей традицией, своим счастьем семейным друг с другом, не только вот внутри этого своего дома, квартиры кипятиться, а, например, подружиться с семьями.
2: Вообще узнать, что поют соседи. Правда же круто?
1: Да. Вот, кстати, да. Я даже не знаю, что поет моя-то семья. Ну, я в курсе, что пою я, и мне ребенок все время говорит: «Мама, не пой!» Я так понимаю, что мне туда, на праздник.
3: Да.
1: Чтобы, так сказать, душа наизнанку развернулась. А «Репка», ну, я так понимаю, что название происходит от того, что вот там семья, здесь семья, и, собственно, соединили.
3: Да.
1: Что делать? Как привлекать отцов, которые чаще всего ни на семейные фотосессии не соглашаются?
2: Ни на родительское собрание тоже не ходят.
3: Но я вам расскажу такую историю. У нас в «Овсянке» проводится масленица для детей школьной группы семей. И вот в прошлом году, как понавезли нам на масленицу класс, а там столько отцов, которые были, так скажем, в состоянии не готовым к нашей энергетике, приехавшие
2: с полисорбом.
3: Да, наоборот, даже не успевшие его взять. То есть дети-то блины, хоп-хей, там традиции, оставь. А отцы как-то такие, господи. Вот. Но так или иначе, мы разбили этот барьер. И растаял этот айсберг. И они поняли, что... Ну, вот не зря съездили, потому что много узнали. И вот «Репка» — это тоже возможность. Уже футбол, слава богу, мы пережили. Что там у нас еще будет из вот этих вот всех
1: соревнований? Да, пока как будто бы не планируется ничего. Никакие, можно остановиться на «Репке», да, подготовиться.
2: Да, конечно.
3: И вот вытащить, наконец, отца из гаража, сказать, что хватит сидеть на диване, дать возможность, да, он может приехать, семью привести, например, на сцене помаячить, сфотографировать,
2: конечно,
3: а потом пойти порыбачить, у нас же там Енисей рядом.
2: Естественно, да. Короче, вообще, мне кажется, хорошая идея.
1: Я думаю, что однозначно, ну вот какой-то аргумент в пользу того, что отцу надо ехать, люди найдут, вообще большой семьей соберутся. Возможно, даже это делают не часто, вот один из поводов. Друзья, вы не переключайтесь, мы обязательно поговорим еще о фестивале. И Антон к нам приехал далеко не с пустыми руками.
2: Там
1: прям привез...
2: прям мешок призов.
1: Запоминайте номер нашего телефона 32-0600, скоро он вам понадобится.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Утреннее шоу. Из Красноярска.
14: Для Красноярска. Утреннее шоу.
15: В городе 10 часов и 14 минут. Мы продолжаем разговор с Антоном Богдановым. И говорим мы про фестиваль «Репка-2026», который уже 15 августа пройдет в музейном комплексе Астафьева в Овсянке.
16: Да, действительно, уже обсудили, кто же может поучаствовать. В принципе, любые семьи могут принять участие.
15: Но самое главное, те, кто любит петь, танцевать. Короче, кто любит хорошо, весело, шумно проводить время. Антон, до какого числа можно подать заявку?
17: До 8 августа заявку можно форму заполнить через нашу группу во ВКонтакте, мемориальный комплекс Астафьева, и также позвонить по нашему рабочему телефону, сказать: «Я ничего не понял, хочу в репке участвовать, помогите!» И наш номер телефона 234-74-00 Овсянки. Позвоните.
16: Очень легко запоминается. Скажем,
15: да. А если человек, ну, пока еще вот одинокий, нет у него семьи, или, может быть, есть, но где-то далеко, вот одинокий солист может к вам туда затесаться? Может, какую-то семью потом попадет,
16: да? Прибьется, да? Просто, и все, говорит.
17: Одинокий голубь на карнизе за окном.
15: Вот уже и творчество нарисовалось.
17: Но он же тоже у него, он не инкубаторский, есть же родители, сестры.
15: Да, но они где-то...
18: Но только не со мной.
17: Да, да.
16: Чувак, он Антона есть вообще любая песня. Да.
17: Он может, например, если он настолько одинок, что все далеко, заявить себя как главу семьи друзей. Вот, ну,
15: вывернули.
16: Ну, кстати, да, кстати, хороший вариант. Почему нет?
17: Есть же у нас вот эти вот...
16: Чатик общий.
17: Соединения, так, например, филателистов, автомобилистов, серфингистов.
16: Геодезистов.
17: Да.
16: И все, что заканчивается на истов. В общем, действительно классная же история.
17: Оптимистов.
16: И я думаю, что, в принципе, тут основная же история про то, чтобы спеть какую-то композицию, которая вот поется у вас, вот в вашем кругу.
15: А давайте попробуем с вами сейчас это сделать. Что мы споем? Ну, дабы, так сказать, показать людям, а как это надо будет сделать в овсянке.
17: Предлагайте.
15: Ну, давайте какое-то вот современное народное творчество.
16: Сразу же вот...
17: Выйду ночью в поле с конем.
15: Ну, понятно все.
17: Повеселее что-нибудь?
15: Я говорила про современное. Ну, разные эпохи, мы просто немножко друг друга не поняли.
16: Ну, что? Ну, из любой, если это что, это «А река течет»?
15: Современная народная творчество.
16: Все, ладно, да. Я понял, давайте. Кстати... Выходите бесы, мы станцуем джерси, да?
15: Да, кстати, можно.
16: Все, пожалуйста.
15: Антон так посмотрел. Не знаешь?
17: Нет.
15: Мы покажем. Да? А мы здесь готовили эту, кстати, песню.
16: Овсянка, это где? Это далеко от Красноярска? Нет.
15: Ребят, давайте еще вот мы говорили, кстати, в прошлом выходе про подарки, которые будут призы каждому участнику. Так ли это?
17: Да, я принес замечательный наш с Виктором Петровичем пляжный шопер, в который можно положить книгу, которую мы тоже подарим. Это детские рассказы, детские произведения Виктора Петровича. Футболочка, кстати, достанется вот солисту, который сегодня выполнит условия конкурса. И гвоздь приза. Потрясающий, посеребряный, позолотненный, помонохромный брелок в виде царя рыбы.
16: Осетр, за который вас не посадят, понимаете? Можно его полноправно носить.
15: 3-2-0-600 это номер нашего телефона. Вы можете позвонить сейчас и, собственно, получить весь этот набор подарков.
17: Да.
15: Шопер, футболка, классная книжка и брелок с осетром.
16: И главный подарок пообщаться маленько с Антоном.
17: За частушку. Не просто подзвонился и сказал, дайте приз, а за частушку.
15: Хорошо.
17: И, кстати, у меня есть заготовки, если хотите.
15: То есть, если что, поможете.
17: Да. Ну, у меня есть для премьеры, который вот...
15: Ну, давайте попробуем.
17: Сочиненный. Угу. А есть какой-то фон?
16: Конечно, есть. Вот мой. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
17: Кто на Красноярск ФМ поет с самого утра? Это давно известно всем. Пой, овсянка, подпевай!
16: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
17: Моя милая броница мажет сковородкою. Не кричи, не злись, родная, починю проводку я.
16: Та-та-та-та-та-та-та. Есть звонок! Доброе утро! Кого-то вдохновили. Алло.
15: 3-2-0-600, номер нашего прямого эфира. Все, наберите его
16: человек.
15: Еще раз. Ну и, собственно, понимаете, что нужно сделать. Просто от души, что называется, спеть.
16: Частушку.
15: Пока люди дозваниваются, Антон, явки, пароли. Где можно, собственно, еще узнать информацию? Это группа
16: зарегистрироваться.
15: ВК, я понимаю, да?
17: Да, группа во ВКонтакте, мемориальный комплекс Астафьева. Также у нас есть канал в Максе. И рабочий телефон 234-74-00.
16: А участие это полностью бесплатное, бескорыстное.
17: Фри, да, даже донейшн не нужен.
15: Ну и еще вот одно. По вашему мнению, почему нужно обязательно попасть на этот фестиваль?
17: Потому что как нигде, как в овсянке, ты ощущаешь то, что... корни тебя обволакивают, что, например, не зря ты, например, такой грустный или, например, такой веселый, потому что вот как-то это все взаимосвязано, потому что вот Виктор Петрович, он будет в тебе вот эту принадлежность к роду, желание погрузиться в эти корни, позвонить дальним родственникам, с которыми долго не виделся, и если даже возникают какие-то разногласия, но все мы живые люди.
15: Мне кажется, на такой хорошей ноте надо закончить. У нас заканчивается время. Мы обязательно разыграем подарок чуточку позже. Антон, до встречи 15 августа. И я так понимаю, что у вас в овсянке все такие креативные. Так вот, если будете пополнять штат, желаем, чтобы только такие люди к вам приходили. Ну и гости, впрочем, тоже. Спасибо. Всегда ждем у нас.
17: Спасибо.

0: рекламу.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-30-70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
2: 10 часов 33 минуты в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Более детально проедемся и проверим дорожную ситуацию. Правый берег движется абсолютно свободно. Правда, подзагрузилась улица Мичурина от кольца в направлении Октябрьского моста. А на левом чуть больше проблем. Высотная в сторону центра и при повороте на Гусарова немножко загрузилась. Также кольцо и вот Брянское в направлении выезда на проспект Котельникова чуть-чуть притормаживают. Серьезное затруднение на Калинина при движении в сторону кольца на мясокомбинате. И в общем и целом больше никаких заторов на дорогах нет.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3 до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
4: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
7: Без возрастных ограничений.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
11: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
12: Это база.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Скучим по яркому. Да, в городе.
1: Ты я.
0: 10:46. Супер, вот вместе, получилось все. А, Юль, в Германии хотят жестко побороть замедление роста экономики. Знаешь, с чем это связано? Вот они говорят.
1: Ну,
0: не растет экономика у нас.
1: Догадываюсь, да.
0: Вот, молодец, правильно догадалась. Действительно, правильный ответ. Магазинам запрещено работать по воскресеньям.
1: Конечно же, я это имела в виду. Вот.
0: В стране действует почти вековой запрет на торговлю по воскресеньям, за нарушение которого можно получить большущий штраф. По воскресеньям можно купить в Германии только товары первой необходимости, а именно хлеб, спиртные напитки и сигареты. Вот.
1: Можно, сейчас немножко отвлекусь. Вчера в голову мне пришла такая мысль. Если бы, допустим, здоровое питание стоило чуточку меньше алкоголя, то, я думаю, здоровых людей было бы больше. Если бы разрешено было на улице ходить, ну, нагими, да, то людей в прекрасной форме было бы тоже больше. Ко второму не призываю, насчет первого стоит подумать.
0: Друзья, абсолютно вообще правильные мысли. И, в общем-то, как они решили сделать в рост экономики? Во-первых, сделать так, чтобы по воскресеньям работали все магазины, а не только маленькие. Потому что сейчас, в данный момент, самый прибыльный день для вот маленьких, таких небольших местечковых магазинов — это воскресенье. Потому так что они торгуют из-под полы, вот как и, ну, бывает в других странах.
1: Так это ж нормально. Мы в воскресенье обычно там затариваемся на неделю, правильно?
0: Да. И даже не пугают их постоянные штрафы, да, потому что действительно выручка такая, что это все окупается. Еще. В отдельных регионах запрет распространяется даже на автоматизированные магазины самообслуживания без персонала. При этом таксистам, официантам, массажистам работать по воскресеньям можно без проблем. И, в общем-то, культура доносов. Около 50% немцев выступают против отмены закона, считая общий выходной вообще правильной историей. Это сходить в церковь, это социальное достижение какое-то сделать для страны. И, в общем-то, некоторые активные граждане доносят на нарушителей. Вот.
1: Так а может, эти нарушители, они просто по природе своей трудоголики? Не могут люди сидеть на месте? Все ради страны. Они же понимали, что надо поднимать экономику.
0: Конечно, надо. Все, я вот лично иногда в 3 часа ночи хочу поднять экономику. Думаю, блин, вот сейчас бы чипсов заказать, а негде.
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Центральный банк России сообщил о переносе плановых ремонтов сибирских НПЗ на осень 2026 года, чтобы гарантировать достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний период. Как указывается в докладе регулятора о региональной экономике, в мае крупные заводы, входящие в вертикально интегрированные холдинги, работали при полной загрузке, перерабатывая рекордные объемы сырья. Обычно эти ремонты проводятся летом, но в условиях топливного кризиса графики были скорректированы. В Сибири это особенно важно, поскольку основные поставки топлива в Красноярский край идут с Ачинского и Омского НПЗ. Ранее вице-премьер Александр Новак признал дефицит топлива в России, связав его с выходами из строя НПЗ в результате атак украинских беспилотников. Об этом пишет Борус. Красноярский край потратил не менее 267 миллионов рублей на привлечение специалистов из других регионов для борьбы с лесными пожарами. Из-за режима ЧС помощь оказали авиаотделения из Бурятии, Якутии, Забайкалья и других областей. Самый крупный контракт на 53 миллиона заключили с бурятской авиалесохраной. Также оплачивались питание, страховка и доставка пожарных. На данный момент в крае действует около 100 пожаров на площади более 77 тысяч гектаров. Об этом сообщает НГС-24. Госдума расширила перечень оснований для выдворения иностранцев из России. Теперь КУАП предусматривает 45 таких статей вместо 22. Мигрантам грозит высылка за участие в несанкционированных митингах, призывы к санкциям, публикации, оскорбляющие общественную нравственность и другие нарушения. Также иностранцам с любой судимостью запретили получать российское гражданство. Об этом пишет Борус. Накануне в программе «Партком» представители «Единой России» призвали россиян, цитата, «не вести себя как обиженные подростки и голосовать за партию, несмотря на топливный кризис, обвинив во всем Украину». Андрей Исаев и Роман Романов заявили, что удары по НПЗ – это попытка лишить власть устойчивого большинства в Думе. Проблему с бензином пообещали решить, но призвали граждан не требовать быстрых решений, а вести себя, цитата, «по-взрослому». Об этом пишет Борус. Роман Джорджа Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России, заняв второе место в категории художественной литературы и третье среди всех книг. Только в первой половине 2026 года было продано более 19 тысяч экземпляров. Рост спроса на антиутопию связывают с желанием читателей осмыслить текущую политическую реальность и представить развитие технологий слежения. Также в топ-10 вошли книги «451 градус по Фаренгейту» и «Метро-2033». Об этом пишет Борус. И о валюте $78.55, €89.75. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Что касается погоды, то сейчас за окном уже плюс 23, но пока еще пасмурно. Дневная температура, ну, примерно такая же, плюс 25. Скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 3 минуты. Здесь завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Юля Майнгард.
0: Всеволод Бельмасов.
1: Ну и наш город действительно вот просто плещет событиями. И Тайгастро, точнее Тайгейр фестиваль, который уже в который год проходит в нашем городе, этот год не исключение. Поэтому давайте-ка планируем. 25-26 июля в эти выходные встречаемся во дворе Кванта, Артели и вот того самого креативного кластера Квадрат. Там будет, конечно же, еда, 17 ресторанов из нашего края. Так вот, прям на улице там шефы готовят какой-то стритфуд, удивляют коктейлями, настойками. Короче, вот каждый ресторан чем-то отличится. Вы можете его особенную еду попробовать. Естественно, конечно, там будет много музыки, ставят сцену. Допустим, приезжает к нам этнический такой дип-хаус-проект «Краса роса». Я ребят слышала. Это прям качает. Ребята наши, красноярские хитбэк, тоже будут живые каверы исполнять. И еще будет такая медитативная электронная музыка. Я считаю, что однозначно будет чем заняться, в том числе и людям с детьми, потому что там будут лаунж-зоны для мамочек, которые сегодня отдыхают, какие-то там детские активности, будут маркет локальных брендов, дегустации. Ну, вы же все это любите?
0: Обожаю.
1: Кстати, что касается дегустации, я когда приехала на Алтай, а там вообще предлагают что-то попробовать, выпить, съесть, закусить, на каждом шагу ты приезжаешь на рынок, и ты знаешь, я как-то сначала стеснялась. Я думала, что если я что-то попробую, меня это обяжет купить.
0: А потом поняла, что так можно и наесться.
1: Так вот меня умные люди научили, говорят, так для этого же сюда и приходят.
0: Пробуй.
1: Честно признаться, короче, в этом году я не решилась. Вот какая-то вот скромность все-таки внутренняя
0: все-таки
1: есть. Ну, думаю, в следующем году была, не была.
0: Нас ребята с Алтая слушают, говорят, вот какая молодец.
1: Во, да, сохранила чей-то бюджет. Поэтому имейте в виду, да, что 25-26 июля с 12 до 23.00 включительно мы с вами вкусно едим, мы с вами наслаждаемся, ну и, конечно, город прославляем этими событиями.
0: Абсолютно верно.
2: Завтрак чемпионов! Просыпаемся!
3: Высший пилотаж.

0: реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mol.ru.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
12: Про здоровье.
13: Для слушателей старше 16 лет.
14: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
16: Высший пилотаж.
17: Ремикс из горячих и перспективных хитов.
18: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ты, наверное, как настоящая мама, знаешь, что у детей есть такая особенность, когда им что-то очень сильно нравится, какая-то вещица, вот все, что угодно делай, они ее не отдадут. Вот и будут с ней ходить там и так далее. Говорит, нет, вот я хочу оставить ее себе, да?
1: Да, конечно.
2: И, в общем-то, недавно на бейсбольном матче произошла одна очень важная вещь, а именно первый хоумран. Это когда человек, который отбивает битой мяч бейсбольный, он улетает за пределы площадки и, в общем-то, куда-нибудь на трибуны. Это вообще важная традиция, когда игрок забирает этот мяч себе его на память потом. И в этот раз мяч улетел прямо на трибуну, его поймал маленький фанат, отдавать он его не хотел ни при каких обстоятельствах. Его просили об этом родители, его просили об этом другие болельщики, его даже сам игрок попросил, и все поняли, что вообще никак не получается обменять мяч. Его начали... его начали подкупать, говорить, на тебе три мяча, вот дай мне тот один мяч, дай мне три.
1: А не прокатит.
2: Да, один хоумрановый. Нет, не прокатит. Он отказался. Потом ему предложили 5 мячей с автографами. Это, если что, около $2000 стоит. Ага. Действительно. И этого тоже оказалось мало. Мальчик стоял на своем. В итоге ему предложили подписанную биту игрока, и мальчик сказал, тогда я согласен. Тогда я готов
1: обменяться.
2: Тогда
1: я согласен. Бита и $200.
2: В общем, мальчик унес... в общей сумме на $4000 вот этих вот всяких интересностей, от игрока.
1: Я считаю, что вот прям уважение от отца он получил.
2: Вот, мне кажется, он не то чтобы упрямый, он просто финансовый предприниматель, да.
1: Вот, потому что все почему? Говорят, с 6 лет нужно детей учить финансовой грамотности.
2: Да, и он умеет. А меня учили по-другому. Вот есть у меня такая тоже особенность в детстве. Если мне давали подзатыльника, то у меня первая особенность в виде упрямости, она пропадала.
1: Да, тоже такое было. Странно, правда? Почему? Ни с чем даже не связать.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.

0: рекламу.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-20-80.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
8: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
9: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
10: Это база.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ты знаешь то, что вот эти вот забавные, маленькие, милые питбульчики вырастают в больших?
1: Большого ни разу не видела, маленького видела, но не разделяю твоего мнения, что они милые. Ну, простите.
2: Ну, по статистике действительно так. Они кажутся невероятно добрыми, но если открыть официальную статистику, то становится немножко не по себе. 5% из всех домашних собак – это питбули. И эти 5%, в общем-то, бывают признаны виновными в 60% всех нападений на людей.
1: Так у них же по морде видно, что он наготове. Он, если что, подскочит и там решает вопросики.
2: Если вы владелец питбуля, я знаю, что ваш питбуль самый воспитанный,
1: конечно,
2: самый добрый, самый отличный, да. Но действительно, это генетически прошлая порода. И веками эту собаку тренировали нападать бесшумно. Не рычать, не предупреждать о нападении, никогда не отпускать хватку, допускать ошибки в воспитании такой собаки абсолютно. Плохо.
1: И а нельзя. Мне интересно, делают ли они, как некоторые кошки, которые любят мстить, но тогда, когда все спят. Ты только высунул ногу, она вспомнила, что ты ей как-то наступил на хвост, и на эту ногу она набросилась.
2: Да, бывает, конечно. Но я уверен, что если должное воспитание, если правильный уход, здоровское отношение к нему, то все хорошо.
1: Слушай, ну питбуль еще как будто бы своим внешним видом и размером плюс-минус может себе позволить так себя вести. У меня вопрос к чихуахуа.
2: Mm-hmm.
1: Мы зачем так ведем себя? Ну, то есть, видимо, никто просто еще по носу не щелкнул.
2: Когда-то я спросил у владельца чихуахуа, он опасен? И мне ответили, я и сам не знаю.
1: Но остерегаюсь.
2: Да.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: 11.38 в Красноярске. Давайте разберем дорожную обстановку. Тройка от сервиса Яндекс.Пробки. Правый берег движется свободно. Правда, на нем немало дорожных работ. Коркинский мост сейчас загружен. Что касается левобережья, так это выезд с Октябрьской на Партизана ограничен. И Металлургов при повороте на Краснодарскую тоже немного потолчемся в пробке. Кстати, вторая Брянская сейчас обновила карту. И вот здесь, при спуске к кольцу, испытаем небольшие сложности. А чуть похуже ситуация наоборот. При подъеме, я так понимаю, что, наверное, очередь все-таки на заправку «Газпромнефть». Поэтому, если вы в этой очереди стоите, то, ребят, не пуха вам. И еще всем автомобилистам, конечно, напоминаю про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Каждое буднее утро в 8.45 мы встречаемся с Сашей Морозовым, нашим автоэкспертом из Екатеринбурга. Он отвечает на все ваши автомобильные вопросы. Вы получаете ответы, ну и, собственно, возможно, совсем скоро уже уезжайте на свежем автомобиле.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Реклама.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Из Красноярска.
10: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 43 минуты. Друзья, если вы мыслите масштабно, и если в вашей голове есть квартирный вопрос, а я думаю, что у семьи он, ну, нередко возникает, то для вас информация на правах рекламы...
11: Во-первых, полезная.
10: Однозначно. А во-вторых, если вы еще помимо всего вот этого квартирного вопроса цените все-таки комфорт за окном, а именно спортивные площадки, такую вот принципиальную инфраструктуру, какие-то зеленые маршруты, то рекомендуем обратить внимание на район Юдинский. Здесь, помимо всех этих прелестей, которые я назвала, еще дворы без машин. Это же, ну, для родителей вообще идеальное спасение. Вы не будете тратить такие нервы. Семейные планировки, кладовые, паркинг и важный такой практический момент. Для покупателей сейчас действует субсидированная ипотечная ставка, внимание, 13,9%. И в том числе для тех, кто не подходит под госпрограммы. Подробности получаете в отделе продаж по телефону 274-97-97, застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск-ФМ.

0: Завтрак чемпионов Сева Бельмасов
1: и Юля Майнгард.
0: Юль, ты знала, что проблемы сердца могут быть не только от плохой жизни, но и от хорошей?
1: Нет, я даже об этом знать не хочу.
0: В общем, женщина чуть не антиоживилась от радости из-за свадьбы дочери.
1: А, ну это она просто перенервничала.
0: Да.
1: Сердечко, да, ёкнуло?
0: Да, ее привезли на скорой с жалобами на постоянную боль в груди и одышку. Оказалось, что это не инфаркт, а синдром счастливого сердца. Вот такой существует.
1: А счастливое ли оно? Может быть, ей наоборот не нравился выбор дочери?
0: Да, она говорит, вот этот вот.
1: И она как надумала там, что с ней может произойти, и все, и прихватила.
0: Да, вот, в общем, причиной считается избыток положительных эмоций, из-за которых левый желудочек сердца раздувается и деформируется. К счастью, женщина уже полностью восстановилась, ее выписали из больницы, но позитив тоже нужно контролировать. Тревожники, простите нас за такие новости.
1: Простите очень сильно. А, ну, может же такое произойти и с мамой жениха, которая: я родила тебя из любви и страсти. Да, ну, здесь уже как бы явно
0: читается. И тоже в белом платье.
1: Да, да. Тут явно читается, что как бы не из-за радости. А что, умение находить баланс в очередной раз?
0: Абсолютно
1: этому учимся?
0: Точно. Абсолютно точно. Я надеюсь, что мы сегодня дозировали радость для вас, и вы ее прочувствовали. С вами была несравненная Юлия Майнгард.
1: И, боже мой, потрясающий Сева Бельмасов. Ну, как быть? Вот друг друга не похвалишь, никто не похвалит.
0: Абсолютно верно. Спасибо, что звучите в ритме нашего сердца вместе с нашей музыкой.
1: До завтра. Всем пока.
0: Пока.
2: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
3: 60 минут. 7 дней в неделю.
2: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске закупили 280 квартир для детей-сирот и досрочно выполнили годовой план по обеспечению их жильем. Об этом сообщили в городской администрации. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили около 1,5 миллиарда рублей. Деньги направили в рамках госпрограммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан края». Изначально в городе планировали приобрести 253 квартиры, однако за полгода удалось купить больше. Об этом пишет Ньюслаб. В Боготольском округе Красноярского края утонул 17-летний подросток. Тело парня достали накануне из реки Четь рядом с селом Леонтьевка. По данным спасателей, это уже 5-й несовершеннолетний, погибший на воде в Красноярском крае с начала лета. Об этом пишет Ньюслаб. Суд арестовал ветерана СВО, сбившего двух женщин в Ачинске 12 июля. Инцидент произошел, когда пьяный 32-летний мужчина на Kia Sorento сначала наехал на 42-летнюю женщину, а затем после конфликта с очевидцами переехал еще одну 32-летнюю прохожую. Первоначальное дело о причинении среднего вреда здоровью переквалифицировали в покушение на убийство. Арест продлен до 11 сентября. Об этом пишет Борус. Заброшенные павильоны на Предмостной площади в Красноярске, где обосновались бездомные, вандалы и подростки, огородили сеткой. Однако полноценного сноса пока нет. Подрядчик для этих работ еще не выбран. Ранее здесь работали заведения фастфуда, но их освободили и обесточили еще зимой. Снести павильоны должны в рамках реконструкции проспекта Красноярский рабочий, но предыдущие торги не состоялись. Власти обещают, что после выбора подрядчика территорию огородят строительным забором. Об этом пишет НГС-24. Китай продлил без виз для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с заграничными паспортами могут находиться в стране без визы до 30 дней, говорится на сайте МИД. Также Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая. Об этом сообщает Борус. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Радио «Красноярск ФМ».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах и выдала 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Вице-премьер Александр Новак заявил, что меры правительства по стабилизации рынка дают результаты. Во многих регионах снимаются ограничения. В Забайкалье лимит отпуска топлива увеличен до 20 литров. Об этом пишет «Контекст». С 21 по 31 июля в Красноярском крае изменится расписание нескольких дачных электричек западного направления. Причина – ремонт путей на участке Зеледеева-Кача. Некоторые маршруты будут сокращены, другие изменят время отправления. А вечернюю электричку из Зеледеева на этой неделе отменили. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание на сайте «Краспригород» или в приложении РЖД. Об этом сообщает НГС-24. Центробанк предложил ограничить доступ российских подростков от 14 до 18 лет к электронным кошелькам. Мера направлена на борьбу с дроперами и мошенниками, а также снижение рисков участия детей в азартных играх и микроплатежах. Ограничения коснутся небанковских кошельков и предоплаченных карт. Об этом пишет Борус. Водителям больше не обязательно возить с собой бумажный полис ОСАГО. Такое решение принял Верховный суд по итогам рассмотрения жалобы жителя Свердловской области, которого оштрафовали за отсутствие распечатанного документа при предъявлении электронной версии. Теперь постановление инспектора будет отменено. Об этом пишет Борус. На острове Татышев устроят ночной заезд на роликах. Вечером 25 июля остров превратится в большую роллерскую трассу. Детям предстоит проехать 4,5 километра, а взрослым – 3 круга общей длиной 13,5 километров. С 20.00 и до полуночи на площадке будут работать диджей, ведущий, музыка и развлекательные зоны. Поучаствовать можно только после регистрации. Отдельно для детей от 7 до 11 лет и участников от 12 лет. Об этом сообщает «Красноярск номер один». И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль!
4: На 96,2 FM.
5: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны, чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
12: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
13: Это база.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82. 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни Гапо, Рагло, Экселент, Акватек. Ждем вас на Вавилова, в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Законы для мигрантов ужесточили, пишет «Лента дня». Госдума расширила перечень оснований для выдворения иностранцев. В частности, их будут депортировать за дискриминацию, мелкое хулиганство и употребление наркотиков. Также депутаты приняли закон, который запрещает мигрантам с судимостью получать российский паспорт и вид на жительство. К 2050 году число новых онкологических диагнозов в мире вырастет почти на треть, в России – на 13%. Такие данные огласила Всемирная организация здравоохранения. Тренд подтверждается и официальными данными Минздрава Российской Федерации. Число граждан с впервые выявленными злокачественными образованиями за последние 5 лет выросло на 24%. Некоторые виды онкологических заболеваний стали чаще встречаться у людей моложе 50 лет. Среди причин называют ожирение, особенности питания и раннее воздействие канцерогенов. Эксперты отмечают, что количество новых случаев продолжит расти благодаря развитию технологий по ранней выявляемости опухолей, пишет «Коммерсант». Хорошие новости для жителей Советского и части Центрального районов. Уже после обеда в дома начнут возвращать горячее водоснабжение. За время отключения специалисты СГК проверили 500 километров теплосетей, устранили найденные дефекты и подготовили коммуникации к новому отопительному сезону. Следующее плановое отключение ждет жителей Солнечного. Горячей воды там не будет с 3 по 13 августа, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Глава Красноярска объявил о старте формирования своей молодежной команды и поделился подробностями проекта. В своих соцсетях Сергей Верещагин рассказал, что ищет 10 неравнодушных и целеустремленных красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет для совместной работы над развитием города. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов. Заполнить анкету, представить свои достижения, записать видеовизитку, решить реальную задачу городского развития и защитить проект. По итогам мэр отбирает лучших. Встречаясь с нашей молодежью, я неоднократно говорил, что за ними будущее. Именно они лучше всех чувствуют, куда Красноярску двигаться дальше. Поэтому рассматриваю молодежную команду как стратегический кадровый резерв города, пояснил Сергей Верещагин. Пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат контроль
2: на 96,2 FM.
4: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проект декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
7: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
8: Это база.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.

0: ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт тандыр-амфора.рф.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России, пишет газета «Ру». Цифровые валюты признаны имуществом. Новый закон создает правовую основу для их легального оборота. Регулировать эту сферу и вести реестр цифровых депозитариев будет Центробанк Российской Федерации. Россияне смогут инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. За хранение активов будут отвечать цифровые депозитарии. Неквалифицированным инвесторам разрешат приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты. Для них также будет введен лимит на покупку 300 тысяч рублей в год. Квалифицированные инвесторы смогут без ограничений покупать любые криптовалюты, кроме анонимных. Перед этим необходимо пройти специальное тестирование. Режим угрозы ЧС ввели из-за размытой дороги в Красноярске, сообщает ТВК. В городе ввели режим повышенной готовности на участке улицы Грибалевской в микрорайоне Солнечный. После сильных дождей дорога оказалась настолько повреждена, что возникла угроза чрезвычайной ситуации. Асфальт там превратился в руины. Систему оповещения проверят в Красноярске. Сирены завоют завтра, 23 июля, с 10.40 до 10 часов 42 минут, предупредили в мэрии. Через громкоговорители прозвучат сигнал «Внимание всем» и речевые сообщения. Красноярцев просят с пониманием отнестись к проверке, услышав сирены и речевые сообщения, не пугаться и не предпринимать никаких действий. В Красноярске закупили 280 квартир для детей-сирот и досрочно выполнили годовой план по обеспечению их жильем, сообщили в городской администрации. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 1 миллиард 428 миллионов рублей. Деньги направили в рамках госпрограммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан края». Изначально в городе планировали приобрести 253 квартиры, однако за полгода удалось купить больше, пишет Ньюс. Слаб. Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» стартовала в Красноярском крае. Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения края, центрах помощи семье и детям, а также в здании Министерства социальной политики открылись пункты сбора новых школьных принадлежностей, одежды и обуви. Акция продлится до 1 октября. Все собранные вещи передадут нуждающимся семьям или в социальные учреждения региона. Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала, что в прошлом году помощь оказалась 27 тысячам ребят, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
5: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилера.

0: и строительные организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ковид на дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
1: Эх, посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
12: 205-08-28.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in lightweight. Babe, let

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно

0: а сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planet.mall.ru.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российским подросткам могут ограничить доступ к электронным кошелькам. С инициативой выступил Центробанк. Цель – борьба с дроперами и кибермошенниками. Ограничения могут распространить на школьников от 14 до 18 лет, уточняют «Известия». Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц и дроперов, пояснили в регуляторе. Речь идет о небанковских электронных кошельках, предоплаченных картах без привязки к счету и платежных функциях цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов. Мера также призвана снизить риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежах, пишет Борус. Спрос на командировки в первом полугодии сократился на 5-15%. Это продиктовано общим охлаждением экономики и стремлением бизнеса сократить расходы. В первую очередь за счет оптимизации количества поездок по стране, пишет «Коммерсант». Во втором полугодии количество командировок может подрасти в силу сезонности и насыщенности календаря бизнес-мероприятиями. Родители могут получить бесплатную психолого-педагогическую помощь в Красноярском крае. В регионе работают 30 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, где консультируют по вопросам воспитания, обучения и развития детей, детско-родительских отношений и возрастных особенностей. Также родители могут найти ответы на свои вопросы по телефону краевой консультативной службы 8 800 700 2404. Телефон доступен в будни с 9 до 17. часов. А в рамках проекта «Вызов» в детских домах созданы службы, которые готовы оказать различную помощь семьям с ребятишками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все контакты размещены на сайте Министерства образования Красноярского края, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Легендарный футболист заявил партнерам по национальной команде, что провел свой последний матч в ее составе. Журналисты сообщают, что его речь в раздевалке была очень эмоциональной. За свою карьеру Месси сыграл 207 матчей за сборную и забил 125 голов. В 2022 году он вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, а также дважды выигрывал Кубок Америки, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
4: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Вы на Красноярск-ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Радио «Красноярск».

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Сегодня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
9: 6+. Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Госдума продлила гаражную амнистию до 2031 года, пишет «Коммерсант». Документ опубликован в картотеке Нижней палаты. Изначально срок амнистии истекал 1 сентября 2026 года. Упрощенный порядок действует с сентября 2021 года и распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Поправки уточняют, что речь идет об объектах, возведенных гражданами для собственных нужд. Изменения также затронули 5 статей Земельного кодекса. Краском усиливает защиту городской канализации от салфеток и тряпок. С начала 2026 года сотрудники Краском достали с решеток очистных сооружений и насосов КНС около 400 тонн твердых коммунальных отходов, основную часть которых составляют влажные салфетки, средства личной гигиены и кухонные тряпки из нетканных материалов. В строящемся цехе механической очистки стоков на улице МРЧК начался монтаж современного сороулавливающего оборудования, чтобы защитить канализационно-насосную станцию от всего постороннего, что приносит сточные воды. Установка механизированных решеток позволяет улавливать из сточной воды до 99% твердых отходов еще на входе в станцию, рассказывает генеральный директор Краском Олег Гончаров. В Краскоме напоминают, что унитаз – это не мусоропровод. Смытые влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, остатки еды, строительный мусор не растворяются в воде. Они сбиваются в огромные волокнистые комья и намертво блокируют работу насосов и уличных сетей канализации. Приступить к строительству велопешеходного моста на Красноярский Татышев парк планируют в сентябре. Глава города Сергей Верещагин сообщил, что сейчас ищут подрядчика для этих работ. Начальная цена контракта – чуть более 1 миллиарда рублей. Протяженность переправы, которая свяжет остров с микрорайоном Зеленая Роща, составит 279 метров. С учетом эстакадных подходов – 633 метра. На ней смонтируют архитектурную подсветку. Торги на проектирование восточной части острова объявим до конца года. Со стороны улицы Якутской заасфальтируем дорогу, сделаем освещение, обустроим детскую площадку, парковку, модернизируем локацию для выгула собак. Проект уже разработан, рассказал Сергей Верещагин. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай от Бонгощаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
10: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
11: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
10: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
12: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
10: Это база.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича.

0: Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
2: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранев 307-246-822-600-090.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
8: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Здравствуйте. Госдума расширила перечень оснований для выдворения иностранцев из России. Теперь КОАП предусматривает 45 таких статей вместо 22. Мигрантам грозит высылка за участие в несанкционированных митингах, призывы к санкциям, публикации, оскорбляющие общественную нравственность и другие нарушения. Также иностранцам с любой судимостью запретили получать российское гражданство, пишет Борус. Водители могут не возить с собой бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Такое решение принял Верховный суд, когда рассматривал дело жителя Свердловской области. Сотрудник ГИБДД оштрафовал мужчину за то, что у него не было распечатки ОСАГО. Но суд решил, что россиянин ничего не нарушил, так как у него была электронная страховка, пишет «Лента дня». Суд арестовал ветерана СВО, сбившего двух женщин в Ачинске 12 июля. Инцидент произошел, когда пьяный 32-летний мужчина на Kia Sorento сначала наехал на 42-летнюю женщину, а затем после конфликта с очевидцами переехал еще одну 32-летнюю прохожую. Первоначальное дело о причинении среднего вреда здоровью переквалифицировали в покушение на убийство. Арест продлен до 11 сентября, сообщает ТВК. В Красноярском крае изменилось расписание нескольких дачных электричек западного направления. Причина – ремонт путей на участке Зеледеева-Кача. Временное расписание будет действовать до 31 июля. Некоторые маршруты будут сокращены, другие изменят время отправления. Вечернюю электричку из Зеледеева на этой неделе отменили. Пассажирам рекомендуют уточнять расписание на сайте «Краспригород» или в приложении «РЖД», пишет НГС-24. Глава Красноярска объявил о старте формирования своей молодежной команды и поделился подробностями проекта. В своих соцсетях Сергей Верещагин рассказал, что ищет 10 неравнодушных и целеустремленных красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет для совместной работы над развитием города. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов. Заполнить анкету, представить свои достижения, записать видеовизитку, решить реальную задачу городского развития и защитить проект. По итогам мэр берет лучших. Встречаясь с нашей молодежью, я неоднократно говорил, что за ними будущее. Именно они лучше всех чувствуют, куда Красноярску двигаться дальше. Поэтому рассматриваю молодежную команду как стратегический кадровый резерв города, пояснил Сергей Верещагин. Пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончало.
0: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
10: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре «Булгаков». Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламат сива.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf.
4: ИП Корнекинис Валерьевич. Огорни 307-346-822-600-090.
5: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
9: Понятно.
10: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
12: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
13: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
14: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
15: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея детально» на Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
1: Ну давай, у нас есть вопросы соцсетей. Александр, здравствуйте. Хочу приобрести Toyota Land Cruiser. Примерно 2007-2010 год. Бензин 4,7. Что можете сказать о данном авто? У нас есть звонок. Друзья, вы повисите, пожалуйста, немножечко на...
3: Давай быстренько со звонком разберемся, а потом по кукурузеру. Это как бы такая тема. Алло.
4: Алло, здравствуйте, Александр. Саш, подскажите, пожалуйста, вопрос такой. По поводу, сейчас свежие Corolla стали заводить в Китае. Вот по поводу двигателя, вот 1,2, 3 цилиндра, который тут скажете.
3: Я вообще, честно говоря, вот от этих технологий не сильно в восторге, потому что многие производители тоже поели эти 3 цилиндра, выбросили. Китайцы тоже брали на вооружение у шведов Geely, делали же Coolray. Трехцилиндровым мотором. Не самая надежная тема, если мы берем в долгосрочную перспективу именно в плане какой-то там инженерной темы. Но с точки зрения расхода и вообще эксплуатации автомобиля на каждый день в городском режиме, да вполне нормально. У нас, кстати, был один из слушателей, который хвастался тем, что он себе как раз на трех цилиндрах купил. И вполне адекватно она ему служит уже там сколько, полгода. Но полгода это для машины же не показатель. Вот пробег большой за полгода, это уже показатель. А так полгода покататься от работы до дома, смотря на какой срок мы берем. Если мы берем на срок в районе 3 лет, я считаю, что вполне адекватно можно. Потому что цена вопроса достаточно демократичная. Потому что если мы будем смотреть что-то уже поинтереснее, это будут другие деньги. И в некоторых случаях уже ввозу не подлежит.
4: Понял, спасибо большое.
3: Не за что, удачи. Теперь давайте разберемся с кукурузерами. Значит, по поводу ленд-крузеров. Самая большая нетленка, которая была, это, конечно, 120-е. Это то, что мне нравилось, и на бензиновом моторе оно действительно ехало, но то, что это расходует, ну, на мой взгляд, великовато. Сейчас, конечно, многие смотрят уже на показатели расхода топлива, смотрят уже не бензиновые, а дизельные версии. Дизельные версии с такой надежностью, это уже тема закрытая для многих, потому что их так не покупали, как бензиновые. А все, что пошло в следующих кузовах, уже таким надежным, ну, язык не поворачивается назвать. Поэтому, если человек уже готов к расходу, то я считаю, да, эта тема хорошая, но с учетом минусов каких? Это тяжелая платформа со своей спецификой. Проходимая, надежная, да, но слабо управляемая, особенно на приличных скоростях. Дальше давай.
1: Есть звонок. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Алло, алло.
5: Подскажите, пожалуйста, Mazda CX-5 15-го года SkyActiv технология. Зимой уровень масла двигателя что-то повышается. В чем может причина?
3: Масло, уровень масла повышается. Смотрите, система охлаждения, скорее всего, в масле уже антифриз.
5: Не, это масло двигателя попадает в бензин. Именно бензин.
3: Ну, значит, бензин там еще интереснее.
5: Да.
3: Ну, я вас, может быть, расстрою, но впереди ждет разборка, дефектовка, устранение проблем. Очень надеюсь на то, что никаких сейчас пока таких серьезных капитальных проблем нет, но, скорее всего, уже приговор будет не самый приятный. Но, опять же, все лечится, все ремонтируется. Смотрите внимательно, все прокладки, топливную систему, раз там действительно бензин уже появился. Если с охлаждающей жидкостью все нормально, ну, это часть проблем снимет. А что касается дальнейшего ремонта, если уже какой-то приговор по поводу капитального ремонта в двигателе у вас будет, вы смотрите, пожалуйста, контрактный. На эти машины они есть, в принципе. Надо смотреть ценник вопроса. В случае с капитальным ремонтом вручную, это дефектовка, разборка, плюс мозги, плюс работа. Конкретно бывает еще и устранение ошибок. После того, как двигатель разобрали, отремонтировали, собрали. Если мы покупаем контрактный, смотрите, такой, чтобы не с сильно большим пробегом, ну и хотя бы какие-то гарантии, там, может быть, на год, на несколько месяцев были.
5: Ну, такие причины тоже бывают у степовонов, полторашки литра трубовые, говорят, то же самое.
3: Такие проблемы бывают вообще, в принципе, когда что-то выходит из строя? Вы удивляетесь, что у вас это случилось, я правильно понимаю?
5: Да, большинство все люди говорят, что это их есть. болезнь.
3: Болезнь есть, но не у всех. Но, опять же, повторюсь, вот если вы уже сейчас находитесь в конкретной ситуации, когда у вас в масле бензин, ну, мы что разговариваем-то? Надо ехать и ремонтировать. В чем проблема? Может быть, это вылечится легко. Хотя, честно говоря, пока предпосылок к этому не вижу. Надеюсь и держу пальцы за вас. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.

0: пения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru. В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
1: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
2: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
4: 205-08-28.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
7: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
8: Это база.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Минпросвещение опубликовало список патриотических произведений с книгами о героях СВО. Списки уже направлены в школьные библиотеки всех субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС. Заброшенные павильоны на Предмостной площади в Красноярске, где обосновались бездомные, вандалы и подростки, огородили сеткой. Однако полноценного сноса пока нет. Подрядчик для этих работ еще не выбран. Ранее здесь работали заведения фастфуда, но их освободили и обесточили еще зимой. Снести павильоны должны в рамках реконструкции проспекта Красноярский рабочий. Но предыдущие торги не состоялись. Власти обещают, что после выбора подрядчика территорию огородят строительным забором, пишет НГС-24. Красноярский край потратил не менее 267 миллионов рублей на привлечение специалистов из других регионов для борьбы с лесными пожарами. Из-за режима ЧС помощь оказали авиаотделения из Бурятии, Якутии, Забайкалья и других областей. Самый крупный контракт на 53 миллиона заключили с бурятской авиалесохраной. Также оплачивались питание, страховка и доставка пожарных. На данный момент в крае действует около 100 пожаров на площади более 77 тысяч гектаров, пишут Горновости. Теперь от северного до правого берега Красноярска и до Дивногорска на электричке можно доехать без пересадок, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Вечерние электрички Красноярск-Северный, Красноярск и Красноярск-Дивногорск, курсировавшие по будням, объединили в один беспересадочный маршрут Красноярск-Северный-Дивногорск. Он станет ежедневным. Со станции Красноярск-Северный поезд будет отправляться в 18:30. На станцию Красноярск вокзал он прибудет в 19:12, в Дивногорск в 20:23. Также теперь будет курсировать и обратная электричка Дивногорск-Красноярск-Северный. Отправление из Дивногорска в 16:17. Прибытие на станцию Красноярск в 17:20. На станцию Красноярск-Северный в 18:12. Такая схема будет действовать все лето, до 31 августа. Роман Джорджа Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России, заняв второе место в категории художественной литературы и третье среди всех книг. Рост спроса на антиутопию связывают с желанием читателей осмыслить текущую политическую реальность и представить развитие технологий слежения, пишет ТАСС. И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.
11: После небольшой рекламы.
12: В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. День рождения в баре Булгаков. Праздничный десерт и поздравления от команды каждому имениннику. Легендарный бар на Сурикова, 12. 272-87-78.

0: 19:00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о «Тандырах» все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точка. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: I went deaf on the bitch.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Так я

0: Optionon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-20-80.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
11: 6+.
12: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
13: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
14: Это база.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России, пишет газета «Ру». Цифровые валюты признаны имуществом. Новый закон создает правовую основу для их легального оборота. Регулировать эту сферу и вести реестр цифровых депозитариев будет Центробанк Российской Федерации. Россияне смогут инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. За хранение активов будут отвечать цифровые депозитарии. Неквалифицированным инвесторам разрешат приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты. Для них также будет введен лимит на покупку 300 тысяч рублей в год. Квалифицированные инвесторы смогут без ограничений покупать любые криптовалюты, кроме анонимных. Перед этим необходимо пройти специальное тестирование. Эксперт назвала вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям. Это вакцины против гриппа и пневмокока, рассказала РИА Новости гериатр Ольга Ткачева. Они не только снижают риск инфекции у пожилых людей, но и могут продлевать жизнь. Любая инфекция вызывает сильное воспаление в организме, а именно оно, по ее словам, ускоряет процесс старения. Систему оповещения проверят в Красноярске. Сирены завоют завтра, 23 июля, с 10:40 до 10 часов 42 минут, предупредили в мэрии. Через громкоговорители прозвучат сигнал «Внимание всем» и речевые сообщения. Красноярцев просят с пониманием отнестись к проверке. Услышав сирены и речевые сообщения, не пугаться и не предпринимать никаких действий. В селе Барабаново отреставрировали старейший деревянный храм края. Его построили в 1858 году. Он смог пережить революцию, советскую эпоху, успел побывать зернохранилищем и едва не исчез совсем. Свои двери храм откроет уже в конце августа, сообщает телекомпания «Енисей». 16% жителей Красноярского края отвечают по работе даже в отпуске. При этом их не спасают и отпускные аватарки. Коллеги все равно пишут и тревожат вопросами. Также во время отпуска 30% жителей края в принципе стараются быть в курсе рабочих новостей. В большинстве своем таким трудолюбием отличаются представители автомобильного бизнеса, высший и средний менеджмент, а также работники искусства и медиа. А вот стараются сводить контакты по работе к минимуму работники из сферы добычи сырья, медики и IT-специалисты, говорится в исследовании HeadHunter и сервиса онлайн-бронирования «Островок». И о валюте. Доллар 78.55, евро 89.75. Алина Старцева, служба информации.
6: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
7: Климат-контроль.
8: На 96.2 FM.
9: В среду 22 июля в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 26, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки, були.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: Артбетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
2: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
3: 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuse. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuse.
17: Hola, hola, amigos. If you like drums, if you love tribal beats, if you really like the American sound, you have to pay attention to this week's guest DJ from Ottawa in Canada, Craig Leo. Such an amazing producer. He conquered my heart with those beats that I'm playing on repeat in all my DJ sets. Okay, showtime. Craig Leo is in the house in a stereo.
18: Baby, you're in the mix with DJ Chuse from Stereo Productions. And this is Salida, baby.

0: рекламу.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: The groove, the rhythm, the drums. Estéreo Productions.

0: Реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки, булы.
10: Саламат сива.
11: Бонжу.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 800.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: I went deaf on the bitch.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рано.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803. It's

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.6.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you finally let go.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
4: Бонжур.
6: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
3: Красноярск FM 96.2.